хочешь, совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснут.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Основную трассу Rail Baltica в Латвии на первом этапе планируют в существующем объеме со значительной оптимизацией. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Основная трасса железнодорожного проекта Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируется в существующем объеме, который предусматривает создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью, известил в среду после заседания тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica министр сообщения Рихардс Козловскис. Министр подчеркнул, что это решение для первого этапа проекта, но идея рижской дуги в проекте не исчезает. Мы хотели бы смотреть на это иначе, но на дворе 2026 год и нужно мыслить рационально, подчеркнул министр. Он сообщил, что в среду комитет заслушал отчет о результатах углубленной оценки проекта Rail Baltica, в котором обобщены три сценария. Один из сценариев – продолжать начатое, как это было до сих пор, и это невозможно. Второй сценарий – рассмотреть и снизить требования. А третий сценарий – немедленно прекратить любые дальнейшие действия, сообщил Козловскис. По его словам, необходимо двигаться в направлении оптимизации проекта. То есть строить и финансировать технически минимально необходимое, а не финансировать различные видения и в известной мере мечты. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что Латвии необходима программа «Минимум» или базовый сценарий. В ходе оценки консультанты пришли к выводу, что, например, на 600-километровом участке высокоскоростного поезда Мадрид-Барселона. Технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована.

0: в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200. Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложение по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа Rail Baltica до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет, заявил Кулбергс. Он добавил, что, учитывая предложение консультанта по оценке затрат на проект, Министерство финансов, Госказна, Министерство сообщения и Министерство экономики до 15 сентября должны оценить возможные объемы финансирования из госбюджета для реализации Rail Baltica в последующие годы, а также другие источники финансирования и возможности привлечения инвестиций. В настоящее время в законе установлено, что проект Rail Baltica включает военную мобильность, поэтому возможно привлечение военного финансирования, что до сих пор не было прямо оговорено. Нужно мыслить нестандартно, какие еще есть возможности, потому что Европа в следующем финансовом конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект, подчеркнул Кулбергс. В свою очередь, третья задача предусматривает, что госканцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения должна оценить предложенные консультантам изменения в управлении проектом. По словам премьера, до сих пор управление не было хорошим, поскольку интересы государства не отстаиваются на переговорах со строителями.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курземе более облачный день, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Доброе утро, здравствуйте, друзья. Всем большой пламенный привет от меня, от Кирилла Низовцева. Я приветствую вас на волне Авторадио Латвия. И давненько мы с вами не слышались, судя по всему. Уже прошло, ну, практически 2 недели, наверное. Но вот мы снова в эфире, и теперь не будем расставаться. Будем провожать лето и встречать осень вместе, это 100%. Отпуск мой завершен. Вы знаете, тот самый отпуск, после которого нужно еще отдыхать, наверное, ну, неделю так точно. Потому что говорить даже сложно. Вот такой вот он был. Отпуск. Но зато много впечатлений, конечно, много ярких эмоций, но все-таки, наверное, иногда хочется более чего-то расслабленного. Хотя тут, в общем-то, каждый выбирает уже сам, либо смотреть достопримечательности, либо лежать где-нибудь, попивать коктейльчик под пальмой. Это уже каждому свое. День вина просека, кстати, сегодня про коктейльчик. Если мы заговорили, вот вам ответ. День бифштекса из вырезки. Это, в общем-то, тоже хорошее блюдо. День шумящих ракушек, день встреч, день левшей и Евдокимов, день праздника, о котором я поговорю более подробно, расскажу вам что-то в начале второго часа проекта «Доброе утро». В общем, все здравствуйте, все будьте здоровы, все будьте счастливы, все будьте в хорошем настроении. Лето уже постепенно, конечно, идет к завершению, уже и темнеет рано, и погода, скажем так, не суперкурортная, но тем не менее, друзья, еще несколько недель есть у нас до 1 сентября, и я планирую прожить их очень хорошо. Вы знаете, я вчера прилетел, и первая мысль какая: ой, так хорошо мне в Юрмале, не надо никаких курортов, никаких отпусков, никуда не надо лететь, я лучше буду сидеть здесь и получать удовольствие от жизни. Вот такая вот была моя мысль, честно вам скажу, не кривя душой, абсолютно серьезно. В общем, ладно, вам большой еще раз привет, я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе, сегодня 13 августа, четверг, мы начинаем нашу программу, вперед, поехали, доброе утро!
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, такая интересная новость. В июле завершился очередной призыв на службу гособороны. В обязательном порядке были призваны 400 молодых людей, однако примерно треть из них проигнорировала повестку, не явилась на медобследование, сообщают журналисты. С теми, кто уклоняется от обязательной службы гособороны, теперь будет связываться военная полиция, которая решит вопрос о начале административного производства. За уклонение предусмотрен штраф до 750 евро, причем его могут назначить неоднократно. Есть молодые люди, которые были отобраны по принципу случайного набора еще в 2024 году, и они до сих пор продолжают уклоняться от службы, поскольку с ними невозможно связаться. Военная полиция применяет штрафы. Мы можем приглашать людей на медобследование каждые полгода, когда проводится призыв. Таким образом, один человек дважды в год может получить либо штраф, либо предупреждение, рассказал, значит, представитель Департамента службы гособороны Министерства обороны. На обязательную службу гособороны могут призвать до достижения 26-летнего возраста. Если человек все это время уклоняется от службы, регулярно платит штрафы, теоретически он может избежать призыва. Однако это может обойтись ему в несколько тысяч евро. Впрочем, таких случаев пока не было, поскольку обязательный призыв начался лишь 3 года назад. Когда военная полиция впервые обращается к человеку, просит его явиться и дать объяснение, в большинстве случаев именно тогда происходит изменение. К этому моменту, когда мы начинаем применять штрафы, человек уже решил целенаправленно продолжать уклоняться от службы. Значит, и тогда, после достижения до 66 лет, если он оплатит штраф, его уже оставляют в покое. Да, то есть вот суть такая. Вы можете платить, значит, и ждать, когда вам 26 исполнится. И все, служить вы не будете. Ряд призывников обжаловали повестки. Еще около трети молодых людей, подлежащих обязательному призыву, по результатам медобследования были признаны непригодными к службе. А основные причины связаны с неврологическими и психиатрическими проблемами. Встречаются проблемы со зрением. Кроме того, могут быть хирургические проблемы, перенесенные операции, другие медвмешательства, которые ранее проводились этим молодым людям. В итоге, значит, в июле службы начали 60 человек из 400. 60, которые подлежали обязательному призыву. Составляют всего лишь 5% от общего числа новобранцев. Но, в общем, да, хочется сказать, и смех, друзья мои, конечно, и грех. С другой стороны, чего боитесь? Мне кажется, что в Латвии отслужить достаточно, наверное, интересно, прикольно. Ну, во-первых, это новые люди, новая компания, это какие-то новые знания. Я не думаю, что там кто-то вас будет, знаете, там бить, унижать и так далее. Но подобное все-таки. Я верю в то, что страна демократическая, страна, значит, уважающая людей. Ну, во всяком случае, вот сколько я встречал людей здесь, в Латвии, достаточно большой процент

0: адекватный. Больше процент, я хочу сказать так. Вот как мне кажется. Друзья мои, вот такие вот новости сегодня в нашем эфире. Для меня, честно говоря, они были достаточно неожиданными и интересными. 60 человек из 400, это, конечно, круто. Вот. Мы продолжаем. Будем следить, конечно, за развитием событий.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит найти баланс между работой и отдыхом. Если вы всецело будете отдаваться делу и не оставлять себе времени на передышку, то совсем скоро можете почувствовать выгорание. Тельцы, астрологи советуют вам больше времени провести с близкими, чтобы вы могли еще больше сблизиться с ними и насладиться общением. Вы получите массу удовольствия. Близнецы, в этот день вы можете получить интересное предложение по работе. Возможно, в последнее время вам не хватало новых вызовов, однако сейчас все изменится. Вы превзойдете сами себя. Раки, вам нужно обрести гармонию внутри себя. В этом вам помогут разного рода духовные практики, в том числе и медитации. По мнению астрологов, именно они окажут позитивное влияние на ваше эмоциональное состояние. Львы, в этот день вам необходимо проявить уверенность в себе, ни в чем не сомневайтесь, поэтому вы способны добиться невероятных высот, к тому нужно приложить усилия, но у вас все получится. Дева, рекомендуется наладить коммуникацию с коллегами, именно вместе с ними вы можете добиться успеха в рабочих вопросах, а также смело обменивайтесь идеями. Весы, на первый план у вас выйдет личная жизнь, вы захотите больше времени провести со своей второй половинкой, забыв обо всем на свете, а вот одинокие весы могут встретить своего человека. Скорпионы, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она будет на пике. Благодаря этому вы сможете найти правильный выход из любой ситуации. При этом не стоит полагаться на волю случая. Будет лучше, если вы все же будете брать на себя ответственность. Стрельцы. В вашей жизни могут возникать новые события, с которыми вы пока не знаете, как справиться. Астрологи советуют вам советоваться с более опытными людьми, чтобы не совершить ошибку. Козероги. День будет благоприятным для планирования. По мнению экспертов, вам стоит расписать все свои цели и начинать их реализовывать. Не спешите, потому что кто тише едет, тот дальше и будет. Водолеи. Никому не позволяйте нарушать ваши личные границы. Берегите свою свободу, но в то же время не бойтесь подпускать к себе людей. Они могут приходить в вашу жизнь с разными целями, но это опыт. Наконец, рыбы. Проявляйте свою искренность. Это поможет вам наладить отношения с людьми, обрести новых друзей. Больше выходите в свет, потому что так вы сможете более продуктивно провести свой день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курземе – более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Зелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Зелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна Ибас картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-policlinica LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
5: Люди ночами.
0: Билеты на FridayTicket.com.

0: То время.
1: Сегодня в рубрике «Это время» поговорим про уникальную машину Porsche, легендарную модель Porsche 911. В задачи автоконцерна Porsche не входило создание авто, которое будет пользоваться популярностью на протяжении практически 50 лет. Это произошло случайно. Первую модель 911 выпустили взамен устаревшей версии Porsche 356. Ее сделали более удобной для скоростной езды. История Porsche 911 начинается с 1963-го. Именно тогда он был представлен публике на автосалоне во Франкфурте своим разработчиком Фердинандом Порше-младшим. Это был предсерийный экземпляр. В рыночных масштабах авто стали выпускать спустя год, и тогда Porsche представили в Париже. Первоначально номер 911 был лишь очередным стандартным номером, который присваивается всем моделям, но из-за рыночного успеха этого авто было принято решение в виде исключения оставить за этой моделью данный цифровой номер. Это случилось единственный раз за историю Porsche. Первую версию 911 сняли с производства лишь в 1974-м. За время ее существования было около 8 различных модификаций и обновлений. Уже с 1974 года вплоть до 85-го стали выпускать второе поколение машин этой марки. Правда, уже по другим заводским номерам 930. Хотя компания Porsche считает, что и 911, и 930 – это все одно поколение, но мнение общественности не опровергает. Новый период в истории развития обновленного авто Porsche начинается после 1990-го, когда с конвейера сошла последняя классическая модель авто. Модифицированный Porsche Carrera S представлен миру в 2011-м. По мнению критиков, автомобиль стал более фотогеничным. Дело было в том, что в новой модели уменьшили угол наклона лобового стекла, плюс удлинили крышу. В целом, все современные модели эволюционировали. Изменения произошли как внешние, так и внутренние. Например, сделали более элегантную форму фар. Переднее кресло также имеет 9 настроек комфорта для пассажиров. Смотря на Porsche Carrera 911S, можно заметить некоторое сходство с первой той самой моделью. И в новом Porsche стоит 6-цилиндровый двигатель объемом 3,8, мощностью 400 лошадей, а также 7-ступенчатая механика. На новых версиях авто радиус колес увеличили до 20 дюймов. Для этого пришлось расставить дальше друг от друга фары, расширить крылья. К тому же авто оснастили электромеханическим усилителем руля ZF для экономии топлива и повышения комфортности при движении купе, а также снизили вес на 40 килограмм. Напомню, речь идет о Porsche, которая была представлена в 2011 году. Ну, в общем-то, возможно, какая-то есть более свежая информация, однако у меня вот такая в данный момент. Друзья мои, интересная история, конечно, сам послушал и что-то для себя отметил, но потом где-нибудь в компании обязательно блесну своими знаниями. Ну и вы также не ударьте в грязь лицом.
0: То время.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитосантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитосантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Сидя в машине, водитель внезапно слышит сильный удар и еще не подозревает, что выброшенная из окна туфля нанесла крыше его авто ущерб более чем на 2000 евро. Звучит как сцена из фильма, однако это реальный случай, с которым столкнулся клиент одной из страховых компаний Латвии. Значит, по данным этой компании, треть латвийских водителей покупает каски именно для того, чтобы защитить себя от неожиданных расходов. При этом часть автомобилистов по-прежнему отказываются от каска. 13% считают свой автомобиль слишком старым, 12% называют каска слишком дорогим, 5% рассчитывают на непосредственно окна. А люди часто связывают каско прежде всего с серьезными авариями, однако наш опыт показывает, что автомобиль может получить повреждения самыми разными способами. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы обычная ситуация обернулась неприятным финансовым сюрпризом. Именно поэтому важно выбирать защиту, которая поможет и в тех ситуациях, которые невозможно заранее предугадать, значит, говорит эксперт. Хотя чаще всего каско используется при ДТП, это 25% в случаях или повреждениях лобового или других стекол, это 16%. Опыт показывает, что автомобили получают повреждения и при других обстоятельствах. В повседневной спешке даже кратковременная потеря внимания может привести к типичным страховым случаям, царапинам на авто или повреждению лобового стекла от удара камнем. Однако наряду с такими ситуациями существует множество других случаев, которые невозможно предусмотреть заранее и которые порой трудно даже представить. Не все повреждения машины происходят в результате классических ДТП. В одном случае при буксировке застрявшей машины оборвался трос и повредил машину. Страховая выплата превысила 14 тысяч евро. Иногда совершенно обычный момент заканчивается серьезными последствиями. Пытаясь передать напиток ребенку на заднем сиденье, водитель случайно нажал на педаль газа, что привело к столкновению нескольких автомобилей, ущерба более чем на 10 тысяч евро. Вот тогда. Не менее необычный случай произошел, когда в салон залетела оса, отвлекла водителя от дороги. В результате машина столкнулась с другим припаркованным автомобилем, а страховка выплатила более 600 евро. Именно такие случаи показывают, что важно не только приобрести полис КАСКО, но и обращать внимание на его покрытие. В общем-то, разные бывают ситуации. Там самориск, отсутствие его и так далее и тому подобное. Столкновение с животными, гидроудары, т.д. и т.п. Значит, смысл каска помочь в тот момент, когда происходит то, чего водитель ожидает меньше всего, чтобы одно неожиданное происшествие не превратилось в серьезную финансовую нагрузку. Значит, опрос страховой компании совместно с Норстатом был проведен в августе этого года. 500 человек было опрошено. Ну, в общем-то, в принципе, результаты мне примерно понятны и предсказуемы. Я хочу сказать, что многие покупают страховку, значит, на какое-то время, знаю такие хитрые ходы, значит, когда что-то случилось с машиной, там, не знаю, царапина какая-то, да, потом люди идут покупать страховку, значит, им оформляют ее, и, в общем, потом они говорят, что вы только поцарапали, и вот, пожалуйста, оплатите, и страховая компания возмещает. То же самое с лобовыми стеклами, я слышал, а потом, в общем, они просто перестают платить. Но законов никаких нет, да, все возможно, поэтому кто как может, так и живет. У меня, в общем-то, есть страховка, хочу сказать, и слава богу, что я воспользуюсь только один раз по очень незначительному поводу. А вообще, значит, насколько я понимаю, в Латвии со страховками проблем нет, их, в общем-то, выплачивают, возмещают и не отклоняются, не убегают, не сбегают и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, я могу сказать, что если вы хотите спать спокойно, не думать ни о чем, лучше заплатить эти небольшие деньги в месяц за каско и действительно как бы быть уверенным в завтрашнем дне со своим автомобилем. Я считаю, это очень правильно. Вот такая новость, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: В Риге 8 часов утра.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 10 классах рижских муниципальных школ свободно еще 187 мест. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В 10 классах рижских муниципальных школ в настоящее время еще есть 187 свободных мест, сообщили в Рижской думе. Претенденты могут подать заявление лично в выбранной школе или, отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты школы. Чтобы узнать актуальную информацию о свободных местах, самоуправление призывает связываться с соответствующей школой. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Прием в 10 классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места. На данный момент в 10 классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов. 69 претендентов подтвердили приглашение. Продолжаются приемы в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах Рижского самоуправления. В общей сложности отправлены 4944 приглашения уникальным претендентам, или 93% от всех претендентов.
3: Про полицию.
1: Иностранец, который в ночь на среду в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия у моста Земитана в Риге, является гражданином Индии, без действующего вида на жительство в Латвии, сообщили в госполиции. Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя. Мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий. За вождение в нетрезвом виде госполиция начала уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении. Как сообщалось, в ночь на среду в Риге нетрезвый иностранец, управляя автомобилем Mercedes на большой скорости на территории автозаправочной станции Circle K на улице Пернавас 7, сбил флагшток и несколько дорожных знаков, а также повредил недавно обновленную дорожную инфраструктуру на этом месте.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курземе более облачный день, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Доброе утро. Второй час информационного проекта с одноименным названием «Наступил». Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Всем привет, большой пламя. Сегодня 13 августа, четверг. Евдокимов день отмечается в народе. Наши предки заговаривали барану, чтобы зубья при работе в поле не гнулись и не ломались, ведь данное орудие для хлебороба один из главных сельскохозяйственных инструментов. Обряд заключается в благодарности, произнесенной над бараной вслух. Человек должен уклониться над ней, поклониться, затем почистить от земли и мусора. Со следующего дня начинается Успенский пост. В народе прозвано не голодным, ведь в данный период всего в достатке овощей, фруктов, ягод, хлеба. К этому дню созревает крестьянская кормилица репа, которую едят с сыром, вяленым, пареным виде, пекут пироги, варят каши, делают квас. И вот приметы. Если в этот день выйти в поле или огород поработать, тогда остальные дела будут ладиться. Значит, и считается, что конь не сойдет с места в поле, пока мужик не поблагодарит орудие за помощь. Друзья, мы вот такие вот интересные дела. Мы вам вообще всякие разные интересные вещи рассказываем. Может быть, в жизни это как-то, знаете, прям не пригодится, чтобы вот так наверняка. Но для развития общего вполне ничего. Где-нибудь блеснуть интеллектом в какой-нибудь компании. Я, кстати, нет-нет, да что-нибудь скажу такое. Нет, не специально. А потому что вот просто какой-то информацией владею. И, вы знаете, люди, смотрю, так смотрят пристально. И, как мне кажется, начинают больше уважать. Я думаю, что вот примерно так это работает. Мне такое ощущение. Я не знаю, но мне так кажется. Друзья мои, в общем, еще раз всем здравствуйте. До 10 утра остаемся вместе. Прекрасный четверг. Скоро опять выходные. Все хорошо. Доброе утро. Едем дальше.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит найти баланс между работой и отдыхом. Если вы всецело будете отдаваться делу и не оставлять себе времени на передышку, то совсем скоро можете почувствовать выгорание. Тельцы, астрологи советуют вам больше времени провести с близкими, чтобы вы могли еще больше сблизиться с ними и насладиться общением. Вы получите массу удовольствия. Близнецы, в этот день вы можете получить интересное предложение по работе. Возможно, в последнее время вам не хватало новых вызовов, однако сейчас все изменится. Вы превзойдете сами себя. Раки, вам нужно обрести гармонию внутри себя. В этом вам помогут разного рода духовные практики, в том числе и медитации. По мнению астрологов, именно они окажут позитивное влияние на ваше эмоциональное состояние. Львы, в этот день вам необходимо проявить уверенность в себе, ни в чем не сомневайтесь, поэтому вы способны добиться невероятных высот. К тому нужно приложить усилия, но у вас все получится. Дева, рекомендуется наладить коммуникацию с коллегами. Именно вместе с ними вы можете добиться успеха в рабочих вопросах, а также смело обменивайтесь идеями. Весы, на первый план у вас выйдет личная жизнь, вы захотите больше времени провести со своей второй половинкой, забыв обо всем на свете, а вот одинокие весы могут встретить своего человека. Скорпионы, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она будет на пике. Благодаря этому вы сможете найти правильный выход из любой ситуации. При этом не стоит полагаться на волю случая. Будет лучше, если вы все же будете брать на себя ответственность. Стрельцы, в вашей жизни могут возникать новые события, с которыми вы пока не знаете, как справиться. Астрологи советуют вам советоваться с более опытными людьми, чтобы не совершить ошибку. Козероги, день будет благоприятным для планирования. По мнению экспертов, вам стоит расписать все свои цели и начинать их реализовывать. Не спешите, потому что кто тише едет, тот дальше и будет. Водолеи, никому не позволяйте нарушать ваши личные границы. Берегите свою свободу, но в то же время не бойтесь подпускать к себе людей. Они могут приходить в вашу жизнь с разными целями, но это опыт. И, наконец, рыбы. Проявляйте свою искренность. Это поможет вам наладить отношения с людьми, обрести новых друзей. Больше выходите в свет, потому что так вы сможете более продуктивно провести свой день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Подготовка к дню рождения Риги серьезно повлияла на движение транспорта в центре города. Перекрытие на набережной 11 ноября привело к пробкам и путанице на дорогах. Руководство города извинилось и признало ошибку. А теперь выяснилось, почему участок между Каменным и Вантовым мостами был закрыт раньше времени, начиная с утра вторника. Как оказалось, для главной праздничной сцены, которая будет оформлена в виде панорамы рижских крыш, потребовался более сложный и длительный монтаж. Худрук мероприятия Рейни Сейнс уверен, что временные неудобства в итоге окупятся. Наша цель – создать незабываемый праздник, и мы уверены, что он того стоит. Конец цитаты. Разбирать сцену после праздника собираются в ночь на воскресенье, чтобы к началу следующей недели открыть движение на 11 ноября. А пока тем водителям, кто пользуется навигаторами или редко бывает в центре города, лучше спланировать маршрут заранее, минуя перекрытый участок набережной. Теперь о текущей дорожной ситуации. Пока все выглядит неплохо. 3 балла на мониторе. Из заметных заторов классика на Густава Земгалагатва перед Брибес со стороны Восточной магистрали можно оставить минут 10. И появились пробки в центре, в частности, самая заметная на улице Лачприша от Эмилии Беньяминос до улицы Чака. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть четверг будет легким, а движение безопасным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
5: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билетши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая интересная новость. В июле завершился очередной призыв на службу гособороны. В обязательном порядке были призваны 400 молодых людей, однако примерно треть из них проигнорировала повестку, не явилась на медобследование, сообщают журналисты. С теми, кто уклоняется от обязательной службы гособороны, теперь будут связываться военная полиция, которая решит вопрос о начале административного производства. За уклонение предусмотрен штраф до 750 евро, причем его могут назначить неоднократно. Есть молодые люди, которые были отобраны по принципу случайного набора еще в 2024 году, и они до сих пор продолжают уклоняться от службы, поскольку с ними невозможно связаться. Военная полиция применяет штрафы. Мы можем приглашать людей на медобследование каждые полгода, когда проводится призыв. Таким образом, один человек дважды в год может получить либо штраф, либо предупреждение, рассказал, значит, представитель Департамента службы гособороны Министерства обороны. На обязательную службу гособороны могут призвать до достижения 26-летнего возраста. Если человек все это время уклоняется от службы, регулярно платит штрафы, теоретически он может избежать призыва. Однако это может обойтись ему в несколько тысяч евро. Впрочем, таких случаев пока не было, поскольку обязательный призыв начался лишь 3 года назад. Когда военная полиция впервые обращается к человеку, просит его явиться и дать объяснение, в большинстве случаев именно тогда происходит изменение. К этому моменту, когда мы начинаем применять штрафы, человек уже решил целенаправленно продолжать уклоняться от службы. Значит, и тогда, после достижения до 66 лет, если он оплатит штраф, его уже оставляют в покое. Да, то есть вот суть такая. Вы можете платить, значит, и ждать, когда вам 26 исполнится. И все, служить вы не будете. Ряд призывников обжаловали повестки. Еще около трети молодых людей, подлежащих обязательному призыву, по результатам медобследования были признаны непригодными к службе. А основные причины связаны с неврологическими и психиатрическими проблемами. Встречаются проблемы со зрением. Кроме того, могут быть хирургические проблемы, перенесенные операции, другие медвмешательства, которые ранее проводились этим молодым людям. В итоге, значит, в июле службу начали 60 человек из 400. 60, которые подлежали обязательному призыву. Вот составляют всего лишь 5% от общего числа новобранцев. Но, в общем, да, хочется сказать, и смех, друзья мои, конечно, и грех. С другой стороны, чего боитесь? Мне кажется, что в Латвии отслужить достаточно, наверное, интересно, прикольно. Ну, во-первых, это новые люди, новая компания, это какие-то новые знания. Я не думаю, что там кто-то вас будет, знаете, там бить, унижать и так далее. Подобное все-таки. Я верю в то, что страна демократическая, страна, значит, уважающая людей. Ну, во всяком случае, вот сколько я встречал людей здесь, в Латвии, достаточно большой процент адекватный. Больше процент, я хочу сказать так. Вот как мне кажется. Друзья мои, вот такие вот новости сегодня в нашем эфире. Для меня, честно говоря, они были достаточно неожиданными и интересными. 60 человек из 400, это, конечно, круто. Вот. Мы продолжаем. Будем следить, конечно, за развитием событий.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
4: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: из последних новостей.
1: Сидя в машине, водитель внезапно слышит сильный удар и еще не подозревает, что выброшенная из окна туфля нанесла крыше его авто ущерб более чем на 2000 евро. Звучит как сцена из фильма, однако это реальный случай, с которым столкнулся клиент одной из страховых компаний Латвии. Значит, по данным этой компании, треть латвийских водителей покупает каски именно для того, чтобы защитить себя от неожиданных расходов. При этом часть автомобилистов по-прежнему отказываются от каска. 13% считают свой автомобиль слишком старым, 12% называют каска слишком дорогим, 5% рассчитывают на непосредственно окна. А люди часто связывают каско прежде всего с серьезными авариями, однако наш опыт показывает, что автомобиль может получить повреждения самыми разными способами. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы обычная ситуация обернулась неприятным финансовым сюрпризом. Именно поэтому важно выбирать защиту, которая поможет и в тех ситуациях, которые невозможно заранее предугадать, значит, говорит эксперт. Хотя чаще всего каско используется при ДТП, это 25% случаев, или повреждениях лобового или других стекол, это 16%. Опыт показывает, что автомобили получают повреждения и при других обстоятельствах. В повседневной спешке даже кратковременная потеря внимания может привести к типичным страховым случаям, царапинам на авто или повреждению лобового стекла от удара камнем. Однако наряду с такими ситуациями существует множество других случаев, которые невозможно предусмотреть заранее и которые порой трудно даже представить. Не все повреждения машины происходят в результате классических ДТП. В одном случае при буксировке застрявшей машины оборвался трос и повредил машину. Страховая выплата превысила 14 тысяч евро. Иногда совершенно обычный момент заканчивается серьезными последствиями. Пытаясь передать напиток ребенку на заднем сиденье, водитель случайно нажал на педаль газа, что привело к столкновению нескольких автомобилей, ущерба более чем на 10 тысяч евро. Вот тогда. Не менее необычный случай произошел, когда в салон залетела оса, отвлекла водителя от дороги. В результате машина столкнулась с другим припаркованным автомобилем, а страховка выплатила более 600 евро. Именно такие случаи показывают, что важно не только приобрести полис КАСКО, но и обращать внимание на его покрытие. В общем-то, разные бывают ситуации. Там самориск, отсутствие его и так далее и тому подобное. Столкновение с животными, гидроудары, т.д. и т.п. Значит, смысл КАСКО — помочь в тот момент, когда происходит то, чего водитель ожидает меньше всего, чтобы одно неожиданное происшествие не превратилось в серьезную финансовую нагрузку. Значит, опрос страховой компании совместно с Норстатом был проведен в августе этого года. 500 человек было опрошено. Ну и, в общем-то, в принципе, результаты мне примерно понятны и предсказуемы. Я хочу сказать, что многие покупают страховку, значит, на какое-то время, знаю такие хитрые ходы, значит, когда что-то случилось с машиной, там, не знаю, царапина какая-то, да, потом люди идут покупать страховку, значит, им оформляют ее, и, в общем, потом они говорят, что вы только поцарапали, и вот, пожалуйста, оплатите, и страховая компания возмещает. То же самое с лобовыми стеклами, я слышал, а потом, в общем, они просто перестают платить. Но законов никаких нет, да, все возможно, поэтому кто как может, так и живет. У меня, в общем-то, есть страховка, хочу сказать, и слава богу, что я воспользуюсь только один раз по очень незначительному поводу. А вообще, значит, насколько я понимаю, в Латвии со страховками проблем нет. Их, в общем-то, выплачивают, возмещают и не отклоняются, не убегают, не сбегают и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, я могу сказать, что если вы хотите спать спокойно, не думать ни о чем, лучше заплатить эти небольшие деньги в месяц за каско и действительно, как бы, быть уверенным в завтрашнем дне со своим автомобилем. Я считаю, это очень правильно. Вот такая новость, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Правильно решили многие, зачем ехать в город, где пробки и ограниченное движение, когда можно остаться на удаленке или вообще отдохнуть. Действительно, сегодня трафик полегче, чем в предыдущие два дня, когда с утра вторника был закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. В данный момент на мониторе 4 балла, а вчера к этому времени была уже пятерка. Смотрим, что с пробками. Минут на 15-20 задержит улица Валдемара и Вантовый мост в сторону центра. От 8 до 10 минут можно оставить на карте для Ульманя перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста и примерно столько же на Густава-Земгала-Гатве, где собрался еще один классический затор перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. И в центре около 10 минут займет участок на Лач-Плеша от Островного моста в сторону перекрестка с Чака. С Рижской окружной опять прислал инфу водитель такси Валентин Юсин о неожиданной помехе на дороге. Мы послушаем это сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем безопасных дорог.
2: Всем привет. Трасса опять по направлению из Риги на мосту, который на Елгавской трассе между подъемом на мост и съездом на Елгаву. На обочине стоит машинка почти на полосе торможения. Будьте осторожны.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня в рубрике «Это время» поговорим про уникальную машину Porsche, легендарную модель Porsche 911. В задачи автоконцерна Porsche не входило создание авто, которое будет пользоваться популярностью на протяжении практически 50 лет. Это произошло случайно. Первую модель 911 выпустили взамен устаревшей версии Porsche 356. Ее сделали более удобной для скоростной езды. История Porsche 911 начинается с 1963-го. Именно тогда он был представлен публике на автосалоне во Франкфурте своим разработчиком Фердинандом Порше-младшим. Это был предсерийный экземпляр. В рыночных масштабах авто стали выпускать спустя год, и тогда Porsche представили в Париже. Первоначально номер 911 был лишь очередным стандартным номером, который присваивается всем моделям, но из-за рыночного успеха этого авто было принято решение в виде исключения оставить за этой моделью данный цифровой номер. Это случилось единственный раз за историю Porsche. Первую версию 911 сняли с производства лишь в 1974-м. За время ее существования было около 8 различных модификаций и обновлений. Уже с 1974 года вплоть до 85-го стали выпускать второе поколение машин этой марки. Правда, уже по другим заводским номерам 930. Хотя компания Porsche считает, что и 911, и 930 — это все одно поколение, но мнение общественности не опровергает. Новый период в истории развития обновленного авто Porsche начинается после 1990-го, когда с конвейера сошла последняя классическая модель авто. Модифицированный Porsche Carrera S представлен миру в 2011-м. По мнению критиков, автомобиль стал более фотогеничным. Дело было в том, что в новой модели уменьшили угол наклона лобового стекла, плюс удлинили крышу. В целом, все современные модели эволюционировали. Изменения произошли как внешние, так и внутренние. Например, сделали более элегантную форму фар. Передние кресла также имеют 9 настроек комфорта для пассажиров. Смотря на Porsche Carrera 911S, можно заметить некоторое сходство с первой, той самой моделью. И в новом Porsche стоит 6-цилиндровый двигатель объемом 3,8, мощностью 400 лошадей, а также 7-ступенчатая механика. На новых версиях авто радиус колес увеличили до 20 дюймов. Для этого пришлось расставить дальше друг от друга фары и расширить крылья. К тому же авто оснастили электромеханическим усилителем руля ZF для экономии топлива и повышения комфортности при движении купе, а также снизили вес на 40 кг. Напомню, речь идет о Porsche, которая была представлена в 2011 году. Ну, в общем-то, возможно, какая-то есть более свежая информация, однако у меня вот такая в данный момент. Друзья мои, интересная история, конечно, сам послушал и что-то для себя отметил. Ну, потом где-нибудь в компании обязательно блесну своими знаниями. Ну и вы также не ударьте в грязь лицом.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Видземе – самая быстро растущая региональная экономика после Риги. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В прошлом году Видземе была самой быстро растущей региональной экономикой после Риги, сообщил главный экономист Луминорбанк Петерис Страутинш, ссылаясь на данные регионального исследования. Прошлый год для лесной отрасли, которая включает в себя лесное хозяйство и деревообработку, в Латвии в целом был скорее посредственным. Однако в Видземе отрасль развивалась успешно. Страутинш отмечает, что этому способствовала способность перерабатывать древесину в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В мебель, строительные конструкции, различные строительные элементы, упаковку, игрушки. Лесная отрасль составляет примерно треть экспортной экономики Видземе, в то время как в Земгале и Курземе ее доля составляет около пятой части, а в других регионах еще меньше. Особенно важна лесная отрасль в Смилтонском, Гулбенском, Алукснэнском и Маденском краях, где связанные с древесиной отрасли составляют более половины доходов предприятий, полученных от продажи товаров и услуг. В остальной части Латвии и за рубежом. В то же время Видземе среди регионов Латвии не находится на первом месте по общей площади лесов. Экономист подчеркивает, что регион выделяет развитая дальнейшая переработка пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций. Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае. Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмерский и Смилтонский краях, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмерском крае экономика более диверсифицирована. Важную роль играет производство стекловолокна, изделий из него, в то время как в Смилтонском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов. Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о ВВП, город Валмера до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтонском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона. Но в 2023 году его обогнали Ливанский и Валмерский края. Страутинш отмечает, что лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и добычей торфа составляет около 2/3 экспортной экономики Видземе. Однако для дальнейшего роста региону необходимо диверсифицировать экономику, поскольку объем природных ресурсов ограничен.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курземе более облачный день, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Третий час. Доброе утро. Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Едем вперед. До 10 утра будем вместе. И что у нас, друзья мои, сегодня? Сегодня явно у кого-то из вас день рождения или какой-то другой личный праздник. Может быть, рождение вашего близкого родственника или рождение вашей фирмы, например, или каких-нибудь гениальных идей рождения. Например, пойти в барчик вечером. Да, тоже хорошая идея. В общем, вас с этими личными событиями я поздравляю. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть все ваши самые сумасшедшие и самые простые идеи сбудутся. Кто родился 13 августа из известных людей? Это Фидель Кастро, конечно, знаменитый кубинский политический военный деятель, а также актриса Тамара Макарова, также конструктор двигателя Феликс Ванкель, также Альфред Хичкок, знаменитый кинорежиссер, также французский легкоатлет Жорж Андре, ну, знаменитый, кто увлекается спортивными делами, наверное, знает фамилию. Иван Сеченов, русский физиолог, создатель физиологической школы, революционный госдеятель, значит, международного рабочего движения германского. Карл Либкнехт сегодня родился. А также Владимир Адаевский, русский писатель, прозаик. И Юлий Лисянский, русский мореплаватель и путешественник. Ох, как люблю плавать по морю. и, так сказать, как говорят, ходить, да, ходить в круизы. Последний круиз, к сожалению, не очень удался. Наполовину был отменен, но вот так бывает из-за шторма. И, в общем, как бы впечатления двоякие, конечно. Но, с другой стороны, наверное, это лучше, чем плавать в море или где-нибудь в океане в сильный шторм. Да, лучше сидеть на берегу и кайфовать. Может быть, так правильнее. Ну, в общем, неважно, друзья. Я желаю, чтобы ваши все отпускные дела состоялись, если вдруг они еще будут. Ожидается в конце августа у многих, во второй половине августа, значит, отпуска. Пусть все случится. Ну, я Кирилл Низов, остаюсь вместе с вами до 10 утра и желаю вам всего самого-самого теплого, душевного, доброго и самого красивого в этой жизни. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
6: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая интересная новость. В июле завершился очередной призыв на службу гособороны. В обязательном порядке были призваны 400 молодых людей, однако примерно треть из них проигнорировала повестку, не явилась на медобследование, сообщают журналисты. С теми, кто уклоняется от обязательной службы гособороны, теперь будет связываться военная полиция, которая решит вопрос о начале административного производства. За уклонение предусмотрен штраф до 750 евро, причем его могут назначить неоднократно. Есть молодые люди, которые были отобраны по принципу случайного набора еще в 2024 году, и они до сих пор продолжают уклоняться от службы, поскольку с ними невозможно связаться. Военная полиция применяет штрафы. Мы можем приглашать людей на медобследование каждые полгода, когда проводится призыв. Таким образом, один человек дважды в год может получить либо штраф, либо предупреждение, рассказал, значит, представитель Департамента службы гособороны Министерства обороны. На обязательную службу гособороны могут призвать до достижения 26-летнего возраста. Если человек все это время уклоняется от службы, регулярно платит штрафы, теоретически он может избежать призыва, однако это может обойтись ему в несколько тысяч евро. Впрочем, таких случаев пока не было, поскольку обязательный призыв начался лишь 3 года назад. Когда военная полиция впервые обращается к человеку, просит его явиться и дать объяснение, в большинстве случаев именно тогда происходит изменение. К этому моменту, когда мы начинаем применять штрафы, человек уже решил целенаправленно продолжать уклоняться от службы. Значит, и тогда, после достижения до 66 лет, если он оплатит штраф, его уже оставляют в покое. Да, то есть вот суть такая. Вы можете платить, значит, и ждать, когда вам 26 исполнится. И все, служить вы не будете. Ряд призывников обжаловали повестки. Еще около трети молодых людей, подлежащих обязательному призыву, по результатам медобследования были признаны непригодными к службе. А основные причины связаны с неврологическими и психиатрическими проблемами. Встречаются проблемы со зрением. Кроме того, могут быть хирургические проблемы, перенесенные операции, другие медвмешательства, которые ранее проводились этим молодым людям. В итоге, значит, в июле службу начали 60 человек из 400. 60, которые подлежали обязательному призыву. Вот составляют всего лишь 5% от общего числа новобранцев. Но, в общем, да, хочется сказать, и смех, друзья мои, конечно, и грех. С другой стороны, чего боитесь? Мне кажется, что в Латвии отслужить достаточно, наверное, интересно, прикольно. Ну, во-первых, это новые люди, новая компания, это какие-то новые знания. Я не думаю, что там кто-то вас будет, знаете, там бить, унижать и так далее. Подобное все-таки. Я верю в то, что страна демократическая, страна, значит, уважающая людей. Ну, во всяком случае, вот сколько я встречал людей здесь, в Латвии, достаточно большой процент адекватный. Больший процент, я хочу сказать. Так вот, как мне кажется. Друзья мои, вот такие вот новости сегодня в нашем эфире. Для меня, честно говоря, они были достаточно неожиданными и интересными. 60 человек из 400, это, конечно, круто. Вот. Мы продолжаем, будем следить, конечно, за развитием событий.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бунете в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишус сервис.
5: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит найти баланс между работой и отдыхом. Если вы всецело будете отдаваться делу и не оставлять себе времени на передышку, то совсем скоро можете почувствовать выгорание. Тельцы, астрологи советуют вам больше времени провести с близкими, чтобы вы могли еще больше сблизиться с ними и насладиться общением. Вы получите массу удовольствия. Близнецы, в этот день вы можете получить интересное предложение по работе. Возможно, в последнее время вам не хватало новых вызовов, однако сейчас все изменится. Вы превзойдете сами себя. Раки, вам нужно обрести гармонию внутри себя. В этом вам помогут разного рода духовные практики, в том числе и медитации. По мнению астрологов, именно они окажут позитивное влияние на ваше эмоциональное состояние. Львы, в этот день вам необходимо проявить уверенность в себе. Ни в чем не сомневайтесь, поэтому вы способны добиться невероятных высот. К тому нужно приложить усилия, но у вас все получится. Дева, рекомендуется наладить коммуникацию с коллегами. Именно вместе с ними вы можете добиться успеха в рабочих вопросах, а также смело обменивайтесь идеями. Весы, на первый план у вас выйдет личная жизнь. Вы захотите больше времени провести со своей второй половинкой, забыв обо всем на свете. А вот одинокие весы могут встретить своего человека. Скорпионы, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она будет на пике. Благодаря этому вы сможете найти правильный выход из любой ситуации. При этом не стоит полагаться на волю случая. Будет лучше, если вы все же будете брать на себя ответственность. Стрельцы, в вашей жизни могут возникать новые события, с которыми вы пока не знаете, как справиться. Астрологи советуют вам советоваться с более опытными людьми, чтобы не совершить ошибку. Козероги, день будет благоприятным для планирования. По мнению экспертов, вам стоит расписать все свои цели и начинать их реализовывать. Не спешите, потому что кто тише едет, тот дальше и будет. Водолеи, никому не позволяйте нарушать ваши личные границы. Берегите свою свободу, но в то же время не бойтесь подпускать к себе людей. Они могут приходить в вашу жизнь с разными целями, но это опыт. Наконец, рыбы, проявляйте свою искренность. Это поможет вам наладить отношения с людьми и обрести новых друзей. Больше выходите в свет, потому что так вы сможете более продуктивно провести свой день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
7: Smit 5. augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.

0: из последних новостей.
1: Сидя в машине, водитель внезапно слышит сильный удар и еще не подозревает, что выброшенная из окна туфля нанесла крыше его авто ущерб более чем на 2000 евро. Звучит как сцена из фильма, однако это реальный случай, с которым столкнулся клиент одной из страховых компаний Латвии. Значит, по данным этой компании, треть латвийских водителей покупает каски именно для того, чтобы защитить себя от неожиданных расходов. При этом часть автомобилистов по-прежнему отказываются от каска. 13% считают свой автомобиль слишком старым, 12% называют каска слишком дорогим, 5% рассчитывают на непосредственно окна. А люди часто связывают каско прежде всего с серьезными авариями, однако наш опыт показывает, что автомобиль может получить повреждения самыми разными способами. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы обычная ситуация обернулась неприятным финансовым сюрпризом. Именно поэтому важно выбирать защиту, которая поможет и в тех ситуациях, которые невозможно заранее предугадать, значит, говорит эксперт. Хотя чаще всего каско используется при ДТП, это 25% случаев, или повреждениях лобового или других стекол, это 15%. Опыт показывает, что автомобили получают повреждения и при других обстоятельствах. В повседневной спешке даже кратковременная потеря внимания может привести к типичным страховым случаям, царапинам на авто или повреждению лобового стекла от удара камнем. Однако наряду с такими ситуациями существует множество других случаев, которые невозможно предусмотреть заранее и которые порой трудно даже представить. Не все повреждения машины происходят в результате классических ДТП. В одном случае при буксировке застрявшей машины оборвался трос и повредил машину. Страховая выплата превысила 14 тысяч евро. Иногда совершенно обычный момент заканчивается серьезными последствиями. Пытаясь передать напиток ребенку на заднем сиденье, водитель случайно нажал на педаль газа, что привело к столкновению нескольких автомобилей, ущерба более чем на 10 тысяч евро. Вот тогда. Не менее необычный случай произошел, когда в салон залетела оса, отвлекла водителя от дороги. В результате машина столкнулась с другим припаркованным автомобилем, а страховка выплатила более 600 евро. Именно такие случаи показывают, что важно не только приобрести полис каска, но и обращать внимание на его покрытие. В общем-то, разные бывают ситуации. Там самориск, отсутствие его и так далее и тому подобное. Столкновение с животными, гидроудары, т.д. и т.п. Значит, смысл каска помочь в тот момент, когда происходит то, чего водитель ожидает меньше всего, чтобы одно неожиданное происшествие не превратилось в серьезную финансовую нагрузку. Значит, опрос страховой компании совместно с Норстатом был проведен в августе этого года. 500 человек было опрошено. Ну и, в общем-то, в принципе, результаты мне примерно понятны и предсказуемы. Я хочу сказать, что многие покупают страховку, значит, на какое-то время. Знаю такие хитрые ходы, значит, когда что-то случилось с машиной, там, не знаю, царапина какая-то, да, потом люди идут покупать страховку, значит, им оформляют ее, и, в общем, потом они говорят, что вы только поцарапали, и вот, пожалуйста, оплатите, и страховая компания возмещает. То же самое с лобовыми стеклами, я слышал, а потом, в общем, они просто перестают платить. Но законов никаких нет, да, все возможно, поэтому кто как может, так и живет. У меня, в общем-то, есть страховка, хочу сказать, и слава богу, что я воспользуюсь только один раз по очень незначительному поводу. А вообще, значит, насколько я понимаю, в Латвии со страховками проблем нет. Их, в общем-то, выплачивают, возмещают и не отклоняются, не убегают, не сбегают и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, я могу сказать, что если вы хотите спать спокойно, не думать ни о чем, лучше заплатить эти небольшие деньги в месяц за каско и действительно как бы быть уверенным в завтрашнем дне со своим автомобилем. Я считаю, это очень правильно. Вот такая новость, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: По сути, 5 баллами ограничился максимум утреннего часа пик перед 9 часами. Долго пятерка не продержалась, на монитор вернулись 4 балла, и, скорее всего, на дорогах станет еще просторнее, потому что в течение ближайшего времени ждем 3. Остаются затруднения на Вантовом мосту в сторону центра, на Лачплеша, на Эмилии Беньяминос, а также на Густава-Замгалагатова перед Брейбасом в направлении порта. Но коль с трафиком сегодня получше, чем в предыдущие дни недели, обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за средство в Риге и столичном регионе зарегистрировано 81 ДТП. 9 человек пострадали, в том числе пешеход, самокатчик и 2 велосипедиста. С начала недели уже 18 людей на велосипедах попали в дорожно-транспортные инциденты. Патрульные составили 52 протокола, причем не всегда правомерно. Знаю, что многие оспаривают эти решения, но то, что написано пером полиции, не вырубить. И избежать штрафа практически невозможно, даже если ты прав. И один попался в состоянии алкогольного опьянения. Он выпил прилично, сел за руль и был сурово наказан. Уголовное дело на время лишения прав, и помимо крупного штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Стоит принять инфо к сведению и такое не повторять. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август. Не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Друзья, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня 13 августа, в четверг, завтра в пятницу, 14-го, услышимся. Это будет финальный выпуск на этой неделе. Ну, в общем, неделя для меня сокращенная из-за отпуска, который уже был, напомню, состоялся. И, в общем-то, как бы в ближайшее время больше отпусков не будет. А я хочу поговорить про уже сентябрь, он уже скоро совсем. В субботу, 5 сентября, с 10 до 16, Национальный ботанический сад приглашает всех на главное мероприятие юбилейного года. Масштабный праздник «Радость растет в саду». Вход будет бесплатный. Юбилейный год, насколько я понимаю, 70 лет исполняется Национальному ботаническому саду, который находится, насколько я понимаю, в Саласпилсе, на улице Мейер-1. Кстати, ни разу, честно вам скажу, там не был, ни разу не был. И, наверное, может быть, хороший повод 5 сентября посетить данное мероприятие, данное место. Думаю, что красиво. Но по отзывам красиво. Вот, честно, вот хочу сказать, пару недель туда поехали, но как-то то ли опоздали, не поехали, что-то такое вот было. Вот, как говорится, сами мы не местные. Вот. Но бывает так, что и местные, знаете, живут много-много лет в одном, так сказать, городе и не знают даже, где музей находится, главный городской. Понимаете, такое тоже бывает. В общем, всем оккультуриваться, всем поднимать свой уровень IQ. Я пожелаю вообще не сидеть на месте, а двигаться вперед. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся снова. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи, друзья мои, в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про цены.
1: На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии. Однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился.
2: Про зарплату.
1: Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличение на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В северной части Курзамы возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенных

0: аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следите за давлением регулярно, то есть недокачанные шины – это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, то он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционеры. Вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающие магнитолы, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
4: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
8: Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис». Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99 евро. Lidl стоит того.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
9: Люди ночами.
7: Билеты на FridayTicket.com.

0: Messenger.
1: Музыка объединяет поколения.
2: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
2: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

0: друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Зачем мне небо в алмазах, красивые фразы? Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
1: Первое автомобильное радио.
3: Ничего не говори.
4: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
1: 103.2 FM.
5: Цветы все с полока. Подарите женщине.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про пенсии.
1: В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В северной части Курзаме возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Дело мастера.
1: Когда на смесителе появляется белесый тусклый налет, он говорит не только о жесткой воде, но и о том, что поверхность нуждается в уходе. Известковые отложения постепенно разъедают покрытие, портят внешний вид и могут даже влиять на работу сантехники. Поэтому важно уметь удалять их не только покупными средствами, но и простыми домашними способами. Один из самых

0: Самых эффективных вариантов связан с кислотами. Лимонная кислота и столовый уксус действительно растворяют карбонаты кальция и магния, но важен правильный подход. Нужно слегка подогреть раствор, смочить в нем ткань и плотно прижать ее к месту с налетом. Теплая среда ускоряет реакцию, и состав работает гораздо глубже. Оставляют такую повязку примерно на 20 минут, затем поверхность промывают и протирают мягкой губкой. Это подходит для металла, керамики и стекла, но не для натурального камня, где кислоты могут оставить матовые пятна. Если налет плотный и шероховатый, помогает паста из соды. Но важно помнить, что сода не растворяет минеральные отложения, а действует как мягкий абразив. Поэтому ее наносят тонким слоем и используют только на прочных поверхностях, избегая хрома и деликатных покрытий. В сочетании с небольшим количеством уксуса реакция становится более активной, и твердый налет отделяется легче. Для душевой лейки есть еще один рабочий прием. Ее можно заполнить раствором уксуса изнутри, просто опустив головку в пакет или контейнер. За несколько часов жидкость очищает засоренные отверстия и напор восстанавливается. Полезно помнить о профилактике. После каждого использования сантехники стоит протирать поверхность насухо. Влага, которая остается на металле и керамике, становится источником будущих отложений. Если вода в доме очень жесткая, можно установить простой бытовой фильтр или магистральный умягчитель, который заметно сокращает образование налета. Когда сантехника снова блестит, а работа воды становится ровной, даже такие мелкие бытовые процессы требуют внимания и аккуратности. Справиться с этим спокойно и правильно – это уже дело мастера.
1: Дело мастера. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
6: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про оборону.
2: 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы, сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста.
4: Про зарплату.
2: Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличение на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В северной части Курзаме возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос».

Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Али найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Более 30 лет они покоряют мир.

захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следить за давлением регулярно, то есть недокачанные шины – это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, то он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционер. И вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающая магнитола, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курземе – более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
4: Реклама. Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.

0: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus €77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus €49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Реклама.
1: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: Необходимо оборудовать дополнительные койко-места в существующих лечебных учреждениях, заявил министр здравоохранения Хасам Абумари. Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос, почему по-прежнему образуются очереди из автомобилей неотложки у приемного отделения больницы Страдыня. Абумари отметил, что такие очереди возникают очень редко, и их можно уменьшить или вовсе избежать, усовершенствовав внутреннюю систему работы больницы. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, отметив, что в таком случае вновь проявилась бы проблема нехватки специалистов.
3: Про инициативы.
1: На портале общественных инициатив МАНА БАЛСЛВ собирают подписи за отмену компенсации расходов депутатам Сейма на транспорт и аренду жилья. В инициативе подчеркивается, что многие работники здравоохранения и социальной помощи, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, самостоятельно оплачивая эти расходы. По мнению авторов инициативы, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального секторов.
3: Про цены.
1: На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье, отметил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. Постепенно более высокие расходы на энергию отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркнул Пургелес. Расчеты банка Цитаделла показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позднее, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране. Однако, как поясняет Пургелес, рост цен обусловлен не только рисками, связанными с войной. Газовые хранилища Европейского Союза сейчас заполнены лишь на 60%, тогда как обычный для этого периода уровень составляет около 80%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня. Поэтому рост цен на энергоносители ускорился.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В северной части Курзамы возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите

0: Порежьте яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 9 августа. Концертный зал в Центре.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Интересный факт. Известные запахи и проблемные пробки. Хорошо известный запах нового автомобиля обусловлен наличием около 60 летучих органических соединений, используемых в производстве автомобилей. Всем этим мы дышим, особенно когда стоим в пробках. Ведь городской автомобилист проводит в них 38 часов в год. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курземе – более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Дзинтере. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
5: Выгодное предложение уже в Бунете в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивис АБЦ.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

0: за милых дам.
1: Музыка объединяет поколения.
2: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
2: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про пенсии.
1: В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В северной части Курзаме возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Еще не пролетели лето дни, мы же продолжаем наслаждаться теплой солнечной погодой и их отличным настроением в эфире Авторадио Латвия, где прямо сейчас начинается программа по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Всем добро пожаловать. Присылайте письма, послания, весточки на номер 2299-4949 через WhatsApp. А начнем мы с довольно забавного послания от Вали Зайцевой. Она пишет: «Дорогое Авторадио, с вашей помощью хочу передать привет моему любимому Игорю. Ты самый лучший. Спасибо, что ты есть. Люблю тебя. Твоя зайчушка». Ну а чтобы слова, видимо, не расходились с делом, к привету Валя попросила добавить песню. Как многие догадались, про зайцев. В общем, кругом зайчья гармония. А мы слушаем Юрия Никулина в очень позитивной передаче «Только для вас».

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

«Хочу быть только с тобой» только что пел на Авторадио Латвия бойз-бенд Backstreet Boys. Но у нас есть продолжение этой темы. Нам написал Виктор Галилеев. «Добрый день. Если можно, песню для Оленьки «Я не устану тебя любить» и постскриптум «Я люблю тебя и никогда любить не переставал». Ну что ж, если песня поможет понять и принять это признание от Виктора, мы этому будем только рады. А для вас, Ольга, прямо сейчас Олег Винник в замечательной передаче

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Буны Цифс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны Цифс АБЦ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Более 30 лет они покоряют.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Вообще-то замечательно, когда наши слушатели присылают поздравления заранее, чтобы мы тоже, так сказать, подготовились. Итак, в программу по заявкам прилетело послание. Здравствуйте, меня зовут Лилита. У моей мамы Илоны сегодня день рождения. Ей исполняется, впрочем, мы не будем говорить сколько, просто скажу, это прекрасный возраст. Далее, хочу пожелать маме счастья, здоровья, любви и исполнения всех-всех-всех желаний. Поздравляю с праздником, любящая дочь Лилита. А песня пусть будет «Солнце Монако». И она прозвучит через пару секунд. Мы также поздравляем вас, Илона, желаем очень теплого и душевного дня рождения. Ну а теперь к вашему празднику песня Люси Чеботиной в передаче «Только для вас».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
2: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма Формула Витале, Випилаб, Доппелхерц и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Прощай, цыганка, шелест, были твои губы сладкими, как вино.
4: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
5: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

идет своим чередом наша замечательная передача по заявкам только для вас. Мы получили поздравление, а звучит оно так. Дорогие наши Дима и Азиза, поздравляем с 15-летием вашей семьи. Пусть ваши отношения будут не хрупкими, а крепкими, как ограненный хрусталь. Пусть все, что вы построили, радует и вдохновляет. А впереди будет еще много светлых и счастливых лет. Любите, поддерживайте, берегите друг друга, как вы умеете. И пусть каждая ваша важная дата становится только ярче. Это поздравили родители, и здесь приписочка. Дорогое авторадио, поставьте красивую песню на ваш выбор. У нас, как известно, все песни хороши, но вот лет 15 назад был популярен Доминик Джокер. Может быть, Дима и Азиза, вам будет что вспомнить под песню «Если ты со мной». Хорошего вам дня и еще более приятного вечера.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Праздник жизни на Авторадио Латвии еще не завершился, он продолжается. У нас есть еще один веский повод. Добрый день. Сегодня отмечает день рождения прекрасный человек по имени Владимир. От души поздравляем с юбилейной датой. Желаем богатырского здоровья, радости, летнего настроения и удачной рыбалки. Пусть для Владимира прозвучит песня «Ромашки, розы, васильки» в этот солнечный летний день. Это поздравило любящее семейство. Поздравили действительно красиво, от всей души. Давайте песню Алены Росс слушать скорее, пока Владимир на рыбалку не ушел.

Завершим программу по заявкам, поздравлениям от Романа. Добрый день. Сегодня у моей мамы Елены день рождения. Хочу пожелать здоровья. Это самое главное. А также всего самого наилучшего и долгих лет жизни. Мы также поздравляем вас, Елена. Желаем всего самого наилучшего. С вами сын, который вас любит. И радио, которое сейчас звучит только для вас.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров, и это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования.
3: Про оборону.
1: 5% валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы. Поэтому Европейскому Союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс. Мы занимаем очень дорогие ресурсы, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для всей Европы, сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование с учетом их географического положения и уровня угроз. Кулбергс призвал Европейский Союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность. Отвечая на вопрос о том, как обеспечить дополнительное финансирование обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он заявил, что прежде всего необходимо сократить лишние расходы, закрыть утечки из бюджета и искать новые источники экономического роста.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: выпьем за любовь.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Выгодное предложение уже в Бонете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонете и Забете.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следить за давлением регулярно, то есть недокачанные шины – это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, то он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционер. И вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающие магнитолы, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Прощай, цыганка, серая, были твои губы сладкими, как вино.
5: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билядэм, билишуссерви.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мечты не забываются, звони.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс-Медиа-Групп Елена Симон. Здравствуйте. Этой осенью в полном объеме будут проиндексированы пенсии до 1589 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены от 4,24% до 5,22%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий. В соответствии с законом о государственных пенсиях индексация пенсий произойдет и в этом году 1 октября. Как пояснили в Министерстве благосостояния, пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы.
3: Про изменения.
1: С четверга АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», вводит регистрацию билетов на поезд в мобильном приложении. Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После посадки в поезд больше не нужно идти к регистратору билетов или кондуктору. Билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета у регистратора или у кондуктора. В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением. Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации, по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора. Данные о регистрации билетов будут помогать оценивать пассажиропоток и спрос на различных рейсах.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
9: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
10: Если чё, я пах.
8: Билеты в кассах «Билеши сервис».
11: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
12: Большие города.
13: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
14: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
15: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC. Он развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Cita Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
8: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Прощай, цыганка, селе, пили твои губы сладкими, как вин.
10: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билишесервис.

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск с констатации факта. Сегодня утром и днем трафик был полегче, чем в последнее время, ну, примерно на балл. Ну и сейчас посмотрим на монитор, а здесь уже 6 баллов, при том, что вечерний час пик только разгоняется. В городе уже 38 заторов, они продолжают расти. Что здесь можно выделить? Опять появились заторы на участке Карда-Ульма-Негатва от Лепая с Даялмоку, а также в обратном направлении. Видимо, дорожные работы здесь еще продолжаются. Напрягся центр города, где уже пробка на участке Валдемара-Вантовый мост до улицы Мелсила и забита транспортом улица Гертурдес. Кроме того, там еще и произошло ДТП. Об этом рассказывает водитель грузовика Евгений. Кстати, инфо на 16.15.
2: Добрый день, это Евгений. Очередной репортаж с улиц города. Улица Ласфиша от Островного моста в сторону центра. Левая полоса дорожно-транспортное происшествие. Полиция уже подъехала, оформляют, но у «Опеля» вывернуто колесо, так что эвакуатор может приехать не скоро.
1: Спасибо Евгению за инфо. В городе всегда есть о чем рассказать. Вы тоже не стесняйтесь, присылайте инфо на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, удачливы и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Не выключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
12: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
13: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего.
14: Я знаю пароль.
13: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
14: А я простила, я простила.
13: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком по темной переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия.
5: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Киберпреступники получили доступ к данным клиентов Дирекции безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Дирекция безопасности дорожного движения в конце недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекцией услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональные коды и регистрационные номера, имена, фамилии, названия компаний, суммы платежей, дата оплаты, платы, номерные знаки автомобилей и адреса. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте Дирекции безопасности дорожного движения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции. Они предоставляются в обычном порядке. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, поэтому со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий, сообщил руководитель IT-департамента дирекции Марис Пуринш. IT-департамент в сотрудничестве с CERT.LV в настоящее время остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем.
0: Про полицию.
1: Госполиция, расследуя уголовный процесс о бандитизме, пресекла деятельность опасной вооруженной организованной преступной группы. Ее участников подозревают в нескольких тяжких преступлениях: похищении людей, захвате заложников, вымогательстве и убийстве. В ходе расследования удалось ликвидировать связанную с этой группой лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемыми по уголовному процессу признаны 10 человек. К 5 лицам применена мера пресечения в виде заключения по стражу, к 3 меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 2 подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выделен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование. Все подозреваемые являются латвийцами, некоторые из них уже отбывали наказание в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ и убийство. Наложен арест на имущество подозреваемых и на имущество, полученное преступным путем, всего на 100 тысяч евро.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Ну вот, минуло полчаса, все стало на свои места. На мониторе 7, а в ближайшей перспективе и 8 баллов. Но сегодня этим трафик может не ограничиться. Уж больно много проблем создает закрытая набережная 11 ноября на участке от Каменного до Вантового моста. Привыкнуть к этому можно, но объехать очень сложно. Поэтому собираются крупные пробки в центре, а также в районе Вантового моста. Кроме того, крупные заторы с обеих сторон на Густава Земгалагатва перед Брибас. Здесь можно задержаться на 12-15 минут. И чуть поменьше можно оставить на Кардио-Ульманя-Гатва перед Яунмоку в направлении Юрмалского шоссе. Это самые существенные затруднения в городе на данный момент. Будем внимательны, взаимовежливы и рисковать не стоит, друзья. За вчерашнюю среду по Риге было зарегистрировано 81 ДТП. Пострадали 9 человек, в том числе 2 велосипедиста. Всего же с начала недели 18 человек на велосипедах попали в дорожно-транспортные инциденты. Это стоит принять к сведению, особенно при пересечении переходов и велодорожек. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl. Стоит того.
0: Более 30 лет они покоряют мир.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Я уже скучаю, я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следить за давлением регулярно, то есть недокачанные шины – это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционеры. Вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающая магнитола, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
7: Про 25 августа в зале «Дзинтари» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ситуация с газоснабжением в Латвии стабильна. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Ситуация с газоснабжением в Латвии в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. Министерство отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при господдержке предприятия теплоснабжения, диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим. Несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными.
2: Проводителей.
1: Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Реже всего в возрасте от 50 до 59 лет, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, сославшись на статистику за период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОСТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была 1,16%. В обобщенной статистике по ДТП, вызванным незастрахованным транспортом, видно, что более четверти из них, 27,22%, устроили водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Соответственно, водители в возрасте от 50 до 59 в этой статистике встречаются реже всех – 9,44%. 2,22% таких ДТП вызвали лица, не достигшие 18 лет. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс подчеркивает, что независимо от возраста водителя или владельца транспортного средства, следует помнить, причиненные пострадавшим в ДТП убытки могут измеряться десятками или сотнями тысяч евро. Если ДТП вызвано на незастрахованном транспортном средстве, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Ближе к 6 вечера пробки на рижских дорогах расти перестали, трафик стал понемногу снижаться. С погодой тоже все нормально и идет все по привычному графику. Если отмотать немного назад, то с 17.20 до 17.45 монитор показывал уверенные 8 баллов и более 80 пробок и заторов. К этой минуте загруженность дорог сократилась почти на 40%, и вот-вот появится 5 баллов в среднем по городу. Тем временем приближается 825-летие Риги с основным днем празднования в субботу 15 августа. Именно ради этого на набережной 11 ноября было перекрыто движение от Вантового до Каменного моста. Понадобилось больше времени для установки и монтажа главной праздничной сцены. Она будет оформлена в виде панорамы рижских крыш. Худрук мероприятия Рейни Сейнс уверен, что временные неудобства в итоге окупятся. Наша цель — создать незабываемый праздник. Мы уверены, что все это того стоит. Конец цитаты. Разбирать сцену после праздника собираются в ночь на воскресенье, чтобы к началу следующей недели успеть открыть движение на набережной 11 ноября. Ну что ж, на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Музыка в автомобиле. Мы давно уже не представляем себе поездки без музыки. А вот первое радио в машине появилось только в 1930 году. Причем за его установку нужно было заплатить большие деньги. Это примерно 1/6 от стоимости всего автомобиля.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: подарите мне.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
6: Билеты «Билишус Сервис».
3: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: сегодня в нашей вкусной остановке. Запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Более 30 лет они покоряют

Сервис ЛВ. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли,

час, когда фонари в фиолетовой мгле цедят свет над ночной мостовой. Снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтери.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетем, билишусер.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». «Упала шляпа». Живое выступление 2019 года.
1: Опять новинка.
2: Давай нашинскую.
3: Самый сок.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. «Роксет UK». Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе. И не

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Курю. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Первый штраф. Самый первый штраф за превышение скорости сегодня вызывает улыбку, потому что превышением скорости считалась езда свыше 13 км в час. Британский полицейский с легкостью догнал автомобиль на велосипеде и оштрафовал нарушителя.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Милая». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

меня ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все, привет, родной. Ждет она меня, ждет.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Я вспоминаю. Запись выступления сентябрь 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Сумасшедшие мы с тобой, сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу,

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.